0: listen to Mariah Carey. This is the 90s and 9 on the Decade Breakfast on Dodge Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,